Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Platters. The Great
1: Pretender. За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс Тони Уильямс и поразил его своим красивым голосом. Вскоре Уильямс стал ведущим вокалистом группы Platters, для которой Бак Рэм снова стал писать песни. И не просто песни, а хиты, в том числе, например, «Only You», ставшую номером один в 1955 году. Only you can make all this world seem right. На волне этого успеха Рэм сочинил и «The Great Pretender», которая также возглавила хит-парады. Platters. The Great Pretender.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли вошла в картину «Голубые Гавайи», в которой певец исполнил одну из главных ролей. В фильме Элвис поет «Can't Help Falling in Love» 60-летней героине по имени Вайхила. По словам критиков и многочисленных поклонников Пресли, это было огромной ошибкой со стороны создателей картины. Такую песню, как «Can't Help Falling in Love», герою Элвиса Чаду следовало спеть своей девушке, роль которой исполнила красавица Джоан Блэкмен.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Россияне устремились в Румынию. Спрос на отели в стране в летний сезон вырос на 280%. Это следует из исследования сервиса One2Trip. Второй по росту спроса стала Канада, где количество бронирований увеличилось на 275%. На третьем месте расположилась Абхазия. Интерес к объектам размещения вырос на 95%. Положительная динамика наблюдается в Сербии, Китае, на Мальте, в Турции, Черногории, Марокко и на Кипре. Резко возросший интерес к Румынии связывают с возможной новой ролью страны для россиян. Сообщается, что многие из них используют ее в качестве точки, через которую легче попасть в Европу. Канада же привлекает соотечественников природой и высоким качеством жизни, а Абхазия – невысокими ценами и отсутствием визовых требований. Интерес к Черногории связан с новостями о том, что государство может войти в состав Шенгенской зоны. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Отмечается, что рост цен связан с высокой инфляцией в стране. За последний год там значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил эксперт Михаил Абасов. Зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить. Недельный тур в Анталию в 4-звездочный отель для семьи из 3 человек в формате «все включено» обойдется примерно в 150 тысяч рублей.

0: на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. В 2026 году спрос россиян на отдых в соседних странах увеличился на 10%, выяснили аналитики платформы Броневик.ком. Самый высокий прирост спроса в этом году демонстрирует Казахстан. Количество ранних бронирований здесь увеличилось более чем в полтора раза, при этом доля страны в общем объеме заказов по ближнему зарубежью достигла 7%. Казахстан остается одним из наиболее доступных зарубежных направлений как с точки зрения логистики, так и по стоимости размещения. В Абхазии число ранних бронирований выросло на 20% год к году. Рост интереса во многом связан с перераспределением спроса с российского Черноморского побережья из-за экологических проблем в ряде курортных зон. При этом Абхазия остается одним из самых востребованных летних направлений благодаря транспортной доступности и привычному формату пляжного отдыха. На регион приходится 27% всех ранних бронирований туристического жилья в СНГ и ближнем зарубежье. Стабильный рост показывает и Беларусь. Здесь ранние бронирования на лето прибавили 16% год к году. На страну приходится более половины всех ранних заказов туристического жилья в ближнем зарубежье. Интерес российских туристов в Беларуси обусловлен отсутствием языкового барьера, удобной логистикой и популярностью экскурсионного и санаторного отдыха.

0: «Чудеса света» на радио «Монте-Карло». Мон-Сен-Мишель. Одна из главных достопримечательностей Франции – остров-крепость, называемый французами «Ля Мервей», «Чудо» и носящий официальное имя Мон-Сен-Мишель – «Гора Святого Михаила», находится на северо-западном побережье страны, примерно в 350 километрах от Парижа. До 8 века в прибрежных гротах селились монахи-отшельники, а на острове, который они назвали Мон-Томб или «Могильная гора», никаких зданий не строили, так как боялись, что во время прилива не смогут с него выбраться. Первая часовня появилась на Могильной горе в 708 году. По легенде, епископу Авранша Аберу во сне явился архангел Михаил и приказал построить на скале церковь. Священнослужитель засомневался, правильно ли он истолковал свое видение, поэтому Михаилу пришлось явиться ему снова. Послание не было понято епископом и со второго раза. На третий раз архангел не только повторил свою просьбу, но и постучал Оберу перстом по голове, чтобы развеять все его сомнения. После этого священнослужитель построил на скале, называемой теперь Мон-Сен-Мишель, часовню, вокруг которой постепенно стали появляться новые здания, превращая некогда безлюдный остров в настоящий, пусть и небольшой городок. А уже к XII веку возведенное на горе аббатство превратилось в крупный центр паломничества христиан. Во время Столетней войны укрепленную крепость Мон-Сен-Мишель в течение 10 лет осаждали англичане, но так и не смогли ее захватить. Сражения, однако, нанесли значительный урон городу, который после окончания войны пришлось отстраивать практически заново. В эпоху Французской революции функции Мон-Сен-Мишель сильно изменились. Из святой обители остров превратился в тюрьму, прекратившую свое существование лишь в 1863 году. После этого к Мон-Сен-Мишель стали возвращаться паломники, а со временем ряды их пополнились и многочисленными туристами, желающими посмотреть на величественный остров-крепость, старинный город и великолепное аббатство. В наши дни Мон-Сен-Мишель, который ежегодно посещает по разным данным от 1,5 до 3 миллионов человек, занимает третье место по популярности среди французских достопримечательностей, уступая лишь Эйфелевой башне и Версалю.
1: «Чудеса света» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радио Монте-Карло представляет. Интереснее, чем Джиро. Красивее, чем Тур де Франс. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Главную многодневку страны проведут Федерация велоспорта России и фонд «Росконгресс». 18+.
4: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
5: The Beatles.
6: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
5: The Beatles. Let it be.

0: до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
1: Реклама.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Землетрясение. Во время концерта американской рок-группы «Металлика» зафиксировали сейсмографы в Афинах. Об этом сообщают греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек, около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлики» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае прошлого года концерт «Металлики» в Блэксберге в штате Вирджиния, США, также вызвал землетрясение. Во время исполнения интро к песне «Enter Sandman» 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech. Пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения «Enter Sandman». В 2024 году в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт.

0: меню на радио Монте-Карло. Люди, смотревшие романтическую мелодраму «Мои черничные ночи» режиссера Вонга Карвая, чаще всего делятся на тех, кому фильм очень понравился, и на тех, кто посчитал его скучным. Но и те, и другие после просмотра наверняка пошли искать кафе, где можно заказать черничный пирог. В фильме у главного героя в кафе всегда оставался нетронутым именно черничный пирог. Персиковый, яблочный разлетались на ура, а этот ждал своего посетителя. И дождался главную героиню, которой он очень понравился. А вот режиссер Вонг Кар-вай, кстати, как-то раз признался в интервью, что лично он черничный пирог не любит, слишком уж он сладкий. Поклонники «Черничных ночей» не раз пытались повторить рецепт коронного блюда киношного кафе «Ключ». Для многих оказалось неожиданным сочетание черники и банана, да еще и с корицей. Но именно так начинка получается очень нежной и в сочетании с хрустящим тестом и шариком ванильного мороженого является собой отличное дополнение к полуночной чашке чая.
1: Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
15: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный».

0: мероприятия «Клёво. Ресторан Аркадия Новикова». Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. «Клёво. Когда в городе есть клёво». Максима Горького, 213. 0+.
1: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
3: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про здоровье. Готовые сладкие завтраки, включая шоколадные шарики, кольца и хлопья с молоком, могут привести к проблемам со здоровьем, считает диетолог-эндокринолог Антон Поляков. По мнению специалиста, готовые сладкие завтраки относятся скорее к десертам, чем к полноценной еде. Их регулярное употребление повышает риск ожирения, сахарного диабета, особенно у детей и людей с малоподвижным образом жизни. Эксперт посоветовал заменить сладкие смеси более простыми и полезными вариантами. Вместо сладкой мусорной еды в виде готовых завтраков полезно употреблять цельнозерновые каши на воде или другие здоровые продукты, заявил. Также врач призвал не злоупотреблять молоком, так как оно содержит много простых углеводов. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что люди с устойчивыми социальными связями живут дольше. Хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Она пояснила, общение позволяет делиться переживаниями, получать поддержку и чувствовать себя нужным. Нехватка контактов ведет к хроническому стрессу, который запускает воспалительные процессы, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Кроме того, совместная активность, прогулки, спорт помогают формировать здоровые привычки. Разговоры даже с малознакомыми людьми служат мощной когнитивной тренировкой. При этом достаточно несколько близких друзей и умеренного общения, чтобы получить пользу для здоровья.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Beatles. Композицию «I'll Follow the Sun» Пол Маккартни сочинил еще до появления группы Beatles. Как вспоминал музыкант, случилось это в 59 году, когда 17-летний Пол жил с родителями в пригороде Ливерпуля. По рассказам Маккартни, этот день он хорошо запомнил. Пол тогда только начал выздоравливать после гриппа. Не желая лежать в постели, он решил поиграть на гитаре и вышел из своей спальни в гостиную. В комнате было светло, темные шторы были раскрыты, и сквозь кружевные занавески пробивались лучики солнца. Глядя на них, музыкант придумал фразу «I'll follow the sun» — «Я последую за солнцем», ставшую названием песни. Beatles, «I'll follow the sun».

0: 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю.ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю.ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
6: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. На YouTube-канале Netflix опубликовали тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Главную роль в ней сыграла Флоренс Пью. Когда проект выйдет на стриминговом сервисе, пока не сообщается, в центре истории будет семейство Траск, в первую очередь незабываемая антигероиня Кэти Эймс. Мини-сериал по мотивам книги Стейнбека разработала Зои Казан. В шоу снялись Кристофер Эмбетт, Майк Фейст, Кун Ли, Трейси Летт, Марта Плимптон, Киарен Хайнс, Джо Андерс и Джозеф Зад. Сценарий написала Казан, чей дед Элия Казан также экранизировал «К востоку от рая», но в 1955 году. Режиссером первых четырех эпизодов выступил Гарт Дэвис, оставшиеся три поставила Лора Д. Клэрмонт-Тонер. Американский писатель Джон Стейнбек опубликовал книгу «К востоку от рая» в 1952 году. Роман рассказал о запутанных жизнях двух семей – Трасков и Гамильтонов. Он раскрывал такие темы, как безнравственность, милосердие, величие и саморазрушение на фоне событий первой четверти 20 века. Стриминговый сервис Netflix выпустит триквел популярной комедии «Одноклассники», в которой главную роль исполнил Адам Сэндлер. Новый фильм поставит режиссер Кайл Ньюач, который снял «Счастливчик Гилмор 2», продолжение еще одного культового проекта с Сэндлером. Актер сам написал сценарий третьих «Одноклассников» вместе с Тимом Херлихи. Первые «Одноклассники» вышли в 2010-м, фильм выпустила компания Sony. В ленте о пяти друзья детства, воссоединяющихся после смерти их тренера по баскетболу, снялись Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейт, Роб Шнайдер и Сальма Хайек. В 2013 году на экраны вышел сиквел, в котором к актерскому составу присоединились Энди Сэмберг, Тейлор Лотнер и Патрик Шварценеггер. Слухи о возможном третьем фильме циркулировали с 2015 года.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
8: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
15: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
11: Вы слушаете радио «Монте».

0: друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214-ФЗ.
1: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
2: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 12 часов. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002.
4: ООО «Специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование. Специалисты считают, что это открытие меняет представление о возрасте и человеческом потенциале. Теперь у каждого есть научный повод смотреть в будущее с оптимизмом. Перфекционизм и страх ошибки мешают начать что-то новое. Об этом пишет News.ru. По словам психологов, многие не раскрывают свой потенциал из-за того, что боятся сделать что-то не так. Эксперты считают, что только действуя, получая опыт, можно отточить свое мастерство. Ранее стало известно, что прокрастинация возникает из-за попытки избежать стресса или напряжения при выполнении задачи. По словам ученых, из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом, человек сознательно или неосознанно начинает оттягивать решение вопроса.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Барбадос.
1: Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса – Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгарская площадь, полный аналог главной Лондонской площади. Сейчас она, правда, называется «Площадью героев», но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию «Five o'clock tea» и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским? Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Кроуп-офф. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких месяцев. Кстати, если повезет, на нем можно встретить певицу Риану. Она часто не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Кроуп-офф, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Риана – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она не поет, но зато летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали землей летучей рыбы. Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье, что человек, хотя бы раз отведавший местные летучие рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantics ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
19: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
20: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
19: Je ne sais plus comment te dire.
20: Rien que des mots.
19: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesse.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Жили. Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. В теплое время года организму не нужно большое количество калорийной пищи, поэтому самое время переходить на легкий рацион. Так считает эксперт Арина Самойлова. Потребление колбас, жирных мясных продуктов, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и калорийных соусов стоит сократить в первую очередь, отметила специалист. Такие покупки делают продуктовую корзину заметно дороже и нередко становятся причиной переедания. Самойлова также дала совет не закупать большие объемы продуктов длительного хранения, замороженных заготовок и консервов. Зимой они очень удобны, однако в сезон, а в них нет никакой необходимости. В мае эксперт посоветовала чаще покупать разнообразную зелень, а также молодую капусту, огурцы, редис, клубнику, черешню и молодой картофель. Также она затронула тему перекусов, посоветовав отказаться от зимней привычки и заменить сладости и снеки более простыми продуктами, например, яблоки вместо шоколада и орехи вместо чипсов. Чтобы не сорваться и не купить лишнего, навредив и здоровью, и кошельку, специалист дала совет составлять список перед посещением магазина, ну а также меню на пару дней.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
17: Радио «Монте».

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру 12+.
11: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UCDON. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
5: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
10: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Сингапуре арестовали 37-летнего Фу Цзяхуна. За 8 дней он более 1000 раз позвонил в полицейские участки. При этом он просто молчал в трубку. Всего мужчина позвонил в 4 участка, каждый из которых получил от 24 до 425 входящих вызовов. Сингапурцы предъявили обвинения по 4 пунктам о препятствовании исполнению госслужащими своих обязанностей. Фу Цзяхуна также обвиняют в использовании сим-карты, зарегистрированной на другого человека. За препятствование работе государственных органов нарушителю грозит до 6 месяцев лишения свободы. Штраф до 2500 долларов, либо оба наказания одновременно по каждому выявленному эпизоду. Суд постановил направить обвиняемого в Институт психического здоровья для обследования. Его дело будет повторно рассмотрено 26 мая. Осенью прошлого года за аналогичное преступление арестовали 36-летнего безработного мужчину Сиганери Курасаву из Токио. За месяц он позвонил в службу спасения по номеру 110 целых 1600 раз. И все вызовы оказались ложными.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. Le feu est mort.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
4: Радио Монте-Карло представляет. Интереснее, чем Джиро. Красивее, чем Тур де Франс. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Главную многодневку страны проведут Федерация велоспорта России и фонд «Росконгресс». 18+.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Вы искали синий Яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан «Аркадия Новикова». Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Финал состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Последний раз турнир проходил в США в 1994 году и тогда стал самым посещаемым в истории. Новость об участии Мадонны, Шакиры и BTS объявил Крис Мартин из Coldplay, кукла Элма из улицы Сезам, а также мисс Пигги и лягушка Кермит из Muppet Show. В ролике также сообщается, что средства от шоу будут направлены в образовательный фонд FIFA Global Citizen, знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 миллионов долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру. Последний альбом BTS Arirang вышел совсем недавно, 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это первый полноценный групповой релиз коллектива почти за 4 года. Уже на следующий день после релиза BTS отправились в мировой тур. Первое выступление группы в рамках тура в прямом эфире показали на Netflix. Режиссером концертного фильма стал Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Золотые ворота. Один из самых узнаваемых мостов в мире находится в США и соединяет город Сан-Франциско с южной частью округа Марин. Свое красивое имя «Золотые ворота» он получил в честь пролива, над которым был построен. Пролив же, в свою очередь, был назван так в 1846 году капитаном Джоном Чарльзом Фриманом, знаменитым американским офицером, исследователем и политиком, которому и пролив, и окружающая его местность напомнили Стамбульский залив «Золотой рог». Мост «Золотые ворота» является важной достопримечательностью и одним из символов США. Его строительство началось 5 января 1933 года и продолжалось более 4 лет. 27 мая 1937 года прошло его торжественное открытие. Причем первые 12 часов попасть на мост могли только пешеходы. В этот день по нему прогулялись более 200 тысяч человек. Автомобили же получили доступ на мост лишь на следующий день, когда из Белого дома от президента Рузвельта пришло специальное разрешение. Второй раз в истории «Золотых ворот» мост был закрыт для машин, когда горожане отмечали его 50-летие. На юбилее присутствовало в общей сложности около 1 000 000 человек. Свой узнаваемый оранжево-красный цвет «Золотые ворота» получили не случайно. Во-первых, яркая окраска помогла и до сих пор помогает мосту оставаться хорошо видимым в тумане, который для Сан-Франциско не редкость. А во-вторых, в состав краски входит свинец, который способен долгие годы защищать железную конструкцию от ржавчины. В наши дни «Золотые ворота» регулярно подкрашиваются, особенно в тех его участках, которые наиболее подвержены коррозии. С момента открытия и до 1964 года мост «Золотые ворота», длина которого составляет 1280 метров, считался самым большим висячим мостом в мире. Затем он уступил пальму первенства нью-йоркскому «Веразана», а с 1997 года самым длинным подвесным мостом стал японский «Акаси Кайкё», соединяющий острова Сикоку и Хансю. Мост «Золотые ворота» пользуется также и дурной славой. В среднем каждые 2 недели с этого моста кто-нибудь прыгает, и чаще заканчивается это плохо. Для того, чтобы сократить количество таких эпизодов, разрабатывалось немало проектов, но все они показались властям слишком дорогостоящими. Поэтому, чтобы предпринять хоть какие-то меры, вдоль пролета моста были установлены специальные телефоны, по которым потенциальные самоубийцы могут связаться с психологической консультацией. Кроме того, «Золотые ворота» регулярно патрулируют полицейские в штатском, что ежедневно спасает не одну жизнь.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей.
10: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
19: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте ВБ-финисбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» и «АЗС-Зап». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
15: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
4: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
1: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан «Аркадия Новикова». Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Стало известно о готовящемся детективном нуаре «11 пропущенных дней». Картина расскажет о реальном исчезновении легендарной писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года. Роль Кристи исполнит номинантка на «Оскар» Фелисити Джонс. В касте также заявлен Венсел Кассель. Он сыграет отставного бельгийского полицейского, идущего по следам писательницы. Постановщица выступит Бертли Элливуд. Съемки «11 пропущенных дней» стартуют летом в Великобритании. Бен Стиллер и Николас Голицын снимутся в фильме Netflix под названием «Вопрос времени». Картину поставит Гарри Брэдбери. По сценарию, написанному Джастином Хэттем, Мэдрин Джордж, Питером Бирном и Саймоном Боффом. В актерский состав ленты войдет также Белла Маклин. Сюжет ленты будет строиться вокруг необычного ангела, который спускается с небес, чтобы вдохновить замкнутого человека изменить свою жизнь ради блага общества. Герой соглашается, обретает новый смысл существования, что ведет его к роману, способному в действительности изменить ход истории. Продюсерами проекта выступят Дебра Хейвард и Ларри Марк. Создание картины займется студия Sony Pictures.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
17: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
18: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
19: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
20: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.статнефть.ру.
21: Вы слушаете радио.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.

радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. В США многие артисты начали отменять концерты. Например, Post Malone, The Pussycat Dolls, Меган Трейнер и Зейн Малик, экс-участник One Direction. Это явление уже получило свое название — «Эпидемия синих точек». Словосочетание «синие точки» обозначает нераспроданные места, которые на схеме зала обычно помечаются синим цветом. Сейчас все больше и больше исполнителей вынуждены отменять выступления из-за низкого спроса. При этом не все признают настоящую причину. Так, Post Malone отложил концерты и сказал, что хочет доделать новый альбом. А Меган Трейнер недавно стала матерью новорожденной девочки и сообщила, что сейчас ей тяжело совмещать семью и работу. Недавно вернувшиеся The Pussycat Dolls честно признались, что концерты отменились из-за плохих продаж. Правда, в Европе у группы дела идут получше, чем в США. Одной из возможных причин эпидемии синих точек называют высокие цены на билеты. После окончания пандемии коронавируса на концерты был большой спрос. Тейлор Свифт со своим туром The Eras даже установила исторический рекорд, собрав 2 миллиарда долларов. Однако далеко не все артисты имеют такую же многочисленную активную фан-зону. Еще одна причина — музыканты часто пытаются собрать крупные залы в больших городах вроде Нью-Йорка, но в мегаполисах сильная конкуренция между артистами, а жители других городов часто не имеют средств и возможности поехать на такой концерт. В сети уже гадают, кто станет следующей жертвой эпидемии синих точек. Многие заметили большое количество непроданных билетов на Doja Cat, Kesha, Sombra, даже рокеры вроде Motley Crue. А вот кого эпидемия не коснулась, так это BTS. Фанаты, напротив, жалуются, что не могут раздобыть билеты на концерты.

меню. На радио Монте-Карло. Лазанья – это не блюдо, это образ жизни, говорил Гарфилд. Поклонники знаменитой комедии про ленивого, сварливого, но такого харизматичного рыжего кота знают, что этот мультяшный персонаж способен за один раз съесть сразу 4 коробки с лазаньей. Гарфилд настолько любит эту еду, что во второй части фильма предлагает приготовить ее всем животным королевства. Это блюдо появилось еще в 13 веке на территории Италии. С тех пор оно завоевало популярность во всем мире, и те, кто хоть раз пробовал лазанью, наверняка согласятся, что у кота губа не дура. Заказать любимое блюдо Гарфилда сегодня можно в любом ресторане итальянской кухни, хотя и приготовить его самостоятельно не так сложно. С этой задачей справились даже звери из второй части Гарфилда. Для приготовления лазаньи нужны фарш, сыр, немного муки, сливочного масла и по чуть-чуть разных специй. Тесто для лазаньи можно сделать самостоятельно, но это несколько удлиняет процесс и усложняет дело, ведь тогда понадобится специальная машинка – лапшерезка. Куда проще использовать готовые сухие листы теста для лазаньи. В пылу восхваления любимого блюда Гарфилд называл лазанью пределом мечтаний и пищей богов. Но мультяшному герою обжорство простительно. А вот людям стоит помнить, что лазанья коварна. Своим запахом и вкусом она способна вскружить голову так, что перед ней могут не устоять даже те, кто только что поел или кто сидит на диете. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер. Выгоднее. С подпиской Prime.
6: Уинстом Арт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
7: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Британец Эндрю Бедвелл планирует пересечь Атлантический океан на лодке длиной чуть больше метра. Чуть раньше Бедвелл пытался побить рекорд Хьюга Виллена из США, который в 1993 году пересек Атлантику на лодке длиной 1,60 м. В 2023-м Эндрю смастерил гораздо более короткое парусное судно и попытался покорить океан, проплыть на корабле целых 3057 километров. Увы, тогда лодка спортсмена упала на бетон и разбилась почти на самом старте. Тогда экстремал поклялся себе, что вернется и вновь отправится в путь. В этом году мужчина изменил конструкцию парусника и материал, из которого он изготовлен. На днях Эндрю отправился в Сент-Джонс, город у Атлантического побережья Канады. Оттуда он намерен поплыть на юго-запад, в сторону Гольфстрима. Конечное направление, по словам Эндрю, задаст направление ветра. Жительница Москвы случайно узнала, что одновременно состоит в браке с двумя мужчинами. Женщина обнаружила запись в ЗАГСе о том, что осенью 1991 года вышла замуж за жителя Оренбургской области. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что она не принимала участия в заключении первого брака. В 1994 году девушка обручилась с другим мужчиной. Получилось так, что она 35 лет была замужем одновременно за двумя мужчинами. Узнав о втором браке, жительница Москвы подала заявление в суд, чтобы первый брак, заключенный в 1991 году, признали недействительным. Решение было удовлетворено.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Барбадос.
1: Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса – Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгарская площадь, полный аналог главной Лондонской площади. Сейчас она, правда, называется Площадью Героев, но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию 5 o'clock tea и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским? Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Кроуп-Офф. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких месяцев. Кстати, если повезет, на нем можно встретить певицу Риану. Она часто не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Кроуп-Офф, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Риана – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она не поет, но зато летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали землей летучей рыбы. Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье, что человек, хотя бы раз отведавший местные летучие рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации, индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Мишель Йео исполнит главную роль в фильме «Сюэ Бай» «This is my time». Это будет первая китайскоязычная картина в карьере актрисы почти за 10 лет. Йео сыграет 70-летнюю женщину, которая хочет взять жизнь в свои руки после того, как ее отправили в дом престарелых. Молодой тренер обнаруживает ее редкий талант к сборке кубика Рубика и превращает ее в рекордсменку и сенсацию телешоу. Помимо Йео, в фильме снимется Лю Хаожан, известный по франшизе детектив из Чайнатауна. Мишель Йео, лауреатка премии «Оскар», она получила ее в 2023 году за роль в фильме «Все везде и сразу». Актриса не снималась в кино на китайском языке с 2018 года. Тогда она снялась в картине «Мастер Зет. Наследие Ип Мана». Итальянские режиссеры Джузеппе Стази и Джанкарло Фонтана выпустят фильм о создании классической кинокартины «Однажды в Америке». Проект представит компания Leon Film Group. В ее планах рассказать предысторию гангстерской эпопеи Серджио Леоне, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 1984 году. Сценарий будущей ленты напишут Стази и Фонтана вместе с Лудовикой Рампольди и Давиде Серино. Все четыре кинематографиста работали вместе над криминальным сериалом «Плохой парень». Он вышел на Prime Video. Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что действие развернется в Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Каннах. Картина охватит разные временные периоды и расскажет в том числе о событиях из детства Леоне.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Информация на сайте azs.datnefti.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: Вы слушаете радио «Монт».

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
5: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ever again, I'll go sail.
1: Monte-Carlo Digest.
2: Этот выпуск про туризм. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу накануне. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. На майских праздниках российские туристы устремились в самые неожиданные уголки планеты. Аналитика роуминга одного из мобильных операторов отметила рекордный рост поездок в Венесуэлу, а также в Уругвай и Колумбию. Среди азиатских направлений резко вырос спрос на Мьянму, Макао, Монголию. В Африке интерес сместился в сторону действительно редких стран. Поток туристов на Камерун вырос вдвое. Среди интересующих туристов направлений также отмечаются Замбия, Нигерия и Эфиопия. На Ближнем Востоке неожиданным фаворитом стала Саудовская Аравия. Эксперты отмечают, что россияне все увереннее осваивают направления, которые еще недавно считались абсолютной экзотикой и были недоступны для массового туризма.

0: Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Радио Монте-Карло представляет. Интереснее, чем Джиро. Красивее, чем Тур де Франс. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» пройдет с 25 по 31 мая в рамках Петербургского международного экономического форума. Главную многодневку страны проведут Федерация велоспорта России и фонд «Росконгресс». 18+.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Санта Эсмеральда.
1: Композиция «You're My Everything» в исполнении проекта «Санта Эсмеральда» никогда не занимала верхних строчек хит-парадов. Тем не менее, народная любовь к этой песне неоспорима, ведь именно эту балладу чаще всего заказывали в конце 70-х на радио. И до сих пор «You're My Everything» является одной из самых распространенных треков, звучащих на свадебных церемониях по всему миру.
0: «Санта Эсмеральда» – «You're My Everything».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.

В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Стрим-сервис Prime Video анонсировал дату премьеры второго сезона сериала «Список смертников». Новые 8 эпизодов появятся в интернете 21 октября. К главной роли вернется Крис Пратт. Первый сезон дебютировал 4 года назад и был основан на одноименном книжном цикле Джека Карра. Сюжет развивался вокруг спецназовца ВМС Джеймса Риса, который узнает о тайном сговоре политических элит и делает все, чтобы помешать врагам установить новый мировой порядок. В проекте также снимались Констанс Ву, Том Хоппер, Люк Хемсворт и другие. «Список смертников» получил неоднозначную реакцию критиков, однако установил рекорд по просмотрам на Prime Video. В 2025 году выходил спин-офф «Темный волк» с Тейлором Китчем. Disney официально объявила, что второй сезон сериала «Асока» выйдет на стриминге в начале будущего года. По словам исполнительницы главной роли Росарио Доусон, новые эпизоды станут масштабней. Во время презентации Disney также показал небольшой тизер сезона с участием создателя проекта Дэйва Филони и актеров сериала. Создатели также подтвердили возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера. Кроме того, после смерти Рэя Стивенсона роль Бейла Сколла и исполнит актер Рори Маккан, известный по сериалу «Игра престолов».

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
2: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: В самом начале своей музыкальной карьеры Ив Монтан был протеже знаменитой певицы Эдит Пиаф. Исполнительница обратила внимание на выступление Ива в Париже в 1944 году и стала его наставницей и любовницей. Пиаф написала для Ивы тексты хитов «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Кроме того, Ив исполнил одну из самых известных песен Пиаф «La vie en rose».
0: Ив Монтан. «La vie en rose».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: Радіо. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Прародительницей песни Элвиса Пресли «Love Me Tender» является сентиментальная баллада времен гражданской войны в США, композиция «Аура Ли», ставшая особенно популярной в войсках северян. В 1956 году о треке узнал Элвис Пресли и захотел включить его в дебютную картину со своим участием «Братья Рено». Переделанная версия «Аура Ли», получившая имя «Love Me Tender», стала настолько успешной, что фильм, недолго думая, переименовали и назвали в честь песни «Love Me Tender».
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: слушаете Радио Монте-Карло.
1: Would you dance?

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.